0: нашу пизду материну.
1: Миссия добровольная не вродна, и этого никаким правом.
0: Мирненько!
2: Поред доброго программа, треба и среча да нас прави.
0: Оп, шаруя!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мирненько!

Я йшли замника небо. Нисям никад пенетриро. Не дозволи судьбу клеть.

такая, так козла. Добардан, добардан, добардан, добардан, такая, так козла.

будете пажливо у песню слушали, унесу мало радости на вашу планету. Алако се от

на DRL Nox на место Барри. Лодки чели. Сана кочом реже. Сабия, попоново вас.